0: 常时期，还是要相信群众，依靠群众，群策群力吧。
1: 好，我现在就去找抗美援朝总会的会长古沫若谈谈。
0: 哎，你也学彭老总不让人睡觉啊？啊，你看看都几点了？
1: 哎呦，凌晨一点了。
0: 天亮再去吧。
2: The Chinese Communist Army has been retreating on a great scale. Operation Kelly was a great success. Another victory after Yinchuan landing.
3: Stop it! I didn't convene you here to celebrate victory. We did not reach our goal yet.Operation Killer was designed to kill as many enemies as possible, but this did not happen. Yes, we surrounded the Communist Army in North Jicheng. However, here in Hyungseong and Chipyongni, instead of destroying them, we let them off easily. Frankly speaking, the killer missed its target.
2: But at least we can see victory on the horizon.
3: Of course, the balance of victory is tipping toward us. However, we need to be more patient. We need to keep moving forward and north. The first step is to take back Seoul. And then we push toward the 38th parallel.We have to keep applying pressure on the Chinese Communist Army. We don't have enough troops for an all-out attack. Therefore, our strategy is to have the 9th and 10th Corps on the center line. Push north. Break the connections between the Chinese Communist Army.And the North Korean troops. And then, outflank Seoul. That's why I call it Operation Ripper. The clock is ticking. Let's move!
4: Товарищ Сталин, это телеграмма от товарища Мао Цзэдуна. Цель прежняя. Они просят нас о помощи.
5: Какая обстановка в Северной Корее?
4: Там все еще тупиковая ситуация. Но, возможно, они не смогут удержать Сеул.
5: Товарищ Мао Цзэдун просит нас разместить наши военно-воздушные силы в Северной Корее. До этого наши летчики воевали только над Ялудзяном.
4: Наши китайские товарищи не один и не два раза просили меня о помощи. Мы эту помощь оказываем. Я здесь согласен с товарищем Мао Цзэдуном. Корейская война будет долгой войной.Но, отвлекая американские вооруженные силы ситуации в Северной Корее, мы хорошо используем эту ситуацию в Европе.
5: Я думаю, если китайцы разместят две авиационные дивизии в районе Антона для прикрытия электростанций и тыловых коммуникаций, мы сможем приказать генералу Белову перебросить две наши истребительные дивизии в Северную Корею.Но помните, американцы ничего не должны знать об этом, иначе у нас будут большие неприятности.
4: Наши летчики, воюющие над Ялудзяном, носят форму ВВС Китая и форму ВВС Кореи. Фюзеляжи наших самолетов без опознавательных знаков. Я думаю, эту ситуацию нужно использовать, когда наши вооруженные силы войдут в Северную Корею.
5: Скажите товарищу Мао Цзэдуну... что мы обязательно обеспечим их вооружением, техникой, зенитными орудиями и 6000 автомобилей.
4: Хорошо.